0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: Столица 6 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. Маркет радиосы.

0: пластинка uchun katta rahmat. Спасибо.
1: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркет.

А что теперь, от любви к тебе снова лечусь? А помнишь наши разговоры, я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признай всем, давно я так не ошибался, я опять себе выбрал не ту.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: faslga xos. Kayfiyatlar faslga xos. Jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Haroratli yoz fasli muhabbati yurak taftingiz ilitsin. Yoz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркиз радиоса.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час.
2: Радио Маркетс.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: canım, asra iltimas.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркяз радиосе.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
1: Марчес радиосы. Радио Марчес.

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.